0: Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха.
1: Радио Погода, Радио Погода.